Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Новости. Маша Душук в студии, Лима Айдаева, и о главных событиях к этому часу. Глава Чеченской Республики в режиме видеоконференц-связи принял участие во встрече президента России с избранными главами регионов. В ходе своего выступления Рамзан Кадыров озвучил ключевые итоги прошедшей избирательной кампании. Голосование прошло организованно при явке более 95%. Отдельно глава региона отметил, что республика заняла первое место по явке и числу голосов, отданных за партию «Единая Россия». Владимир Владимирович поздравил вновь избранных руководителей региона с результатами выборов. В ходе встречи президент обозначил основные направления работы регионов. В их числе реализация национальных проектов, взаимодействие с федеральными органами власти, поддержка военнослужащих, ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Военнослужащие РУД спецназа «Ахмад» Минобороны Российской Федерации совместно с бойцами батальона РЭП 55-й дивизии обнаружили и уничтожили два пункта управления беспилотниками противников в районе Светогоровки на Донецком направлении, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Противник лишился важных элементов системы управления беспилотной авиации, которые использовались для разведки и корректировки действий на данном участке. Слаженная работа подразделений, разведка и точное поражение выявленных объектов позволяют последовательно снижать возможности противника и создавать бойцам более благоприятные условия для выполнения задач. В рамках 7-го Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация» в Национальной библиотеке Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова проходят мастер-классы по сценической речи. Одно из занятий провел артист и режиссер Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета Федор Пшеничный. Знакомство участников с основами актерского мастерства и сценической речи также проводит Анна Бруссер. Под руководством профессора и театрального педагога специалисты рассказывают о тонкостях владения голосом. Подобные образовательные встречи в рамках фестиваля будут проходить ежедневно до 5 октября. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

Ну что ж, друзья, 8.06 столица. Всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. И с вами здоровается Мадина Тавсултанова, которая пробудет вместе с вами до 12 часов ровно, радуя вас хорошими песнями чеченской эстрады и, конечно же, интересными программами, о которых мы совсем скоро поговорим. Такая программа, как календарь событий. Да, друзья, сегодня мы отметим, какие у нас сегодня начинаются праздники. Ну, прежде всего, напомним, что 2 октября, да, сегодня пятница, да, последний день. Завтра уже будут выходные у многих наших слушателей, поэтому желаю в начале самого дня хороших выходных, да. Сегодня очень холодно на улице, друзья, уже мороз на улице, поэтому одевайтесь чуточку теплее, обувь хорошую надевайте обязательно, потому что на улице у нас мокро, да. Вот, и, конечно же, курточки тоже обязательно уже нужно надевать. Я специально пришла пораньше, чтобы вас осведомить о том, что холодно, да. Это уже не сентябрь, не май, это уже, можно сказать, даже как ноябрь-декабрь погода такая. Вот, ну что ж, давайте обсудим, какие сегодня праздники, и Всемирный день улыбки сегодня отмечается как раз-таки каждый день. Я это говорю нашим слушателям, чтобы они почаще улыбались, дарили эту улыбку родным и близким, потому, друзья, улыбаться надо, особенно в такой хмурый день. Международный день также социального педагога отмечается сегодня. Всех причастных к данному празднику мы искренне поздравляем, желаем вам счастья, здоровья и успеха в своей работе. День среднего профессионального образования в России и День метростроителя в России также отмечается. Давайте же отметим, какие же события у нас произошли в эту дату. Итак, Москва впервые увидела полет воздушного шара в 1803 году. И, конечно же, в 1987 году состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд». Ну что ж, вот и все, дорогие слушатели. Конечно же, отмечаем сегодня день рождения, да. Дни рождения у многих тоже есть наши слушатели. Мы вас поздравляем искренне, желаем вам здоровья, удачи, чтобы вы всегда радовались жизни и никогда не грустили. А для этого мы вам поставим хорошую композицию с днем рождения. Следующая композиция для вас.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются кондиционные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество –

0: Оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты – Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. «Гри», «Балу», «Митсубиши» и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
7: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
8: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
9: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики — промышленные бытовые кондиционеры Hisense. Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила подушку мечты. Xiaomi представила в Китае Mijia Smart Waist and Back Massager. Массажную подушку для спины и поясницы с четырьмя подвижными головками, семью режимами работы и графеновым подогревом. Устройство управляется кнопкой на корпусе или через приложение Mi Home. Далее подробнее. Основу конструкции составляют две гибкие направляющие длиной 450 мм, которые повторяют изгибы позвоночника и поясницы. По ним перемещаются четыре массажных головки из эластичного материала. Они расположены по обе стороны позвоночника и прорабатывают область от лопаток до пояснично-крестцового отдела. В Mijia Smart Waist and Back Massager предусмотрено 7 готовых программ и еще 3 настраиваемых режима в приложении. Пользователь может выбрать конкретный участок спины, в пределах которого головки будут двигаться вперед и назад для более интенсивного массажа. За нагрев отвечает графеновый элемент площадью 10 тысяч квадратных миллиметров. Его можно использовать отдельно или одновременно с массажем. При этом для базового управления смартфон не нужен. На корпусе есть физическая кнопка.

0: Подушку можно использовать не только для спины. Ее разрешается применять для массажа икр или как поясничную опору в кресле. В режиме ожидания массажные головки убираются внутрь корпуса, чтобы не создавать давление на спину. Краудфандинг Midge Smart Waist and Back Massage стартует в Китае 12 октября. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8 963 589 99.

0: Впервые в Грозном свежие камчатские деликатесы от производителя. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 5 по 10 октября. ТЦ «Беркат». Ориентир рядом с рестораном «Очаг». Угрюмого 101. Побалуйте себя дальневосточными деликатесами.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
2: Обнови свой гардероб и покоряй осень вместе с нами. Спортивный супермаркет «Чемпион» представляет новую осеннюю коллекцию 2026 года, созданную с применением инновационных технологий. Новые модели обуви с устойчивой подошвой для мокрых дорог. Куртки с технологией «Кортекс» для защиты от ветра и воды. «Чемпион» – одежда для победителей.
3: Грозный, когда жара берет город в свои объятия. Пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
6: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-70-36. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: 105.4 FM. Партнер рубрики — торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тапсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Люди со светлыми глазами чаще всего встречаются в скандинавских странах, а с темными – в Турции и Португалии. Существует взаимосвязь между здоровыми зубами и хорошей памятью. Ученые доказали, что невозможно чихнуть с открытыми глазами. Новорожденные могут в несколько раз сильнее обхватывать пальцами какие-то предметы, чем малыши, достигшие месячного возраста. Первые исследования кровеносной системы упоминаются в документах, написанных более 3500 лет назад. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет...

Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. Город и радио, которые мы любим.

0: Социальная реклама.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, приближается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.

0: Реклама.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров.

0: метров. Напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
0: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики — стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал серийное производство нового кроссовера «Лада Азимут». Машины собирают на заводе в Тольятти. Продажи обещают открыть до конца этого года. На старте предложат бензиновые моторы. Позже появится турбированная версия. Официальных цен пока нет. Ориентировочно около 2 миллионов рублей в базовой версии. УАЗ готовит «Патриот» с 8-ступенчатым автоматом. Коробка будет иностранной, но ее адаптируют для работы с УАЗовским мотором. Для этого потребуется перекомпоновать моторный отсек. Серийный выпуск намечен на 2028 год. Напомним, обновленный «Патриот» появится у дилеров в октябре, но пока только с механикой. Купе-кроссовер New Star 001 уходит с российского рынка. По опросу дилеров продажи модели фактически остановились. В августе было продано всего 7 раз. Годом ранее 515. В наличии у дилеров осталось около 20 машин. Официально о завершении продаж не объявляли, но новых поставок не ожидается. Больше 90 лет назад советские автомобили впервые проверили на прочность в большом пробеге. Летом 1933 года колонна из 23 машин прошла почти 9,5 тысяч километров по пустыням, каракумов и горным перевалам. Пробег задумали, чтобы проверить новые заводы и найти слабые места техники. В экипажах были испытатели, инженеры и даже кинорежиссер Роман Кармен. Подробнее об этом в статье.

0: С рулем ни гвоздя вам, ни жезла. Моя машина. Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
1: Город и радио, которые мы любим.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Это все такие же 12 градусов. Дождь будет продолжаться в течение дня, вечером и ночью. Температура опустится до плюс 11 градусов. Это у нас минимальная температура, можно сказать. Но ощущается как плюс 9. И влажность, соответственно, высокая, друзья. В 17.38 у нас закат солнца. Не забывайте брать с собой зонтики и, конечно же, одеваться по погоде. Всем хорошего дня, прекрасного настроения и слушайте Радио Грозный.
1: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечта.

0: твоей мечты.
1: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
0: В смысле, это как?
1: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28. Грозный.

0: Для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: Впервые в Грозном свежие камчатские деликатесы от производителя. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 5 по 10 октября. ТЦ «Беркат». Ориентир рядом с рестораном «Очаг». Угрюмого 101. Побалуйте себя дальневосточными деликатесами.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
3: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8 928 777 7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: следуй за маршрутом.
1: Друзья, эфир на Радио Грозно продолжается 9.22 в столице, и наступило время нашей рубрики «Следуй за маршрутом», в которой у каждого из наших слушателей есть уникальный шанс абсолютно бесплатно получить две наивкуснейшие пиццы от ресторана Рафаэла Эспозита, от нашего постоянного, неизменного партнера, который предлагает не только пиццы, но и разную вкусную еду, которая обязательно понравится абсолютно каждому нашему слушателю. Находится данный ресторан по адресу Путина, 10, и в торговом центре Грозный Молл на первом этаже. У них есть также доставка по номеру 8 928 300 33 85. Вы можете заказать себе еду.

постараемся сегодня. Расположено это место на западе республики, близ границы с Ингушетией. Был восстановлен и реконструирован в 2013 году к услугам отдыхающих. Уже понятное дело, что это место для отдыхающих. Помимо индивидуальных лечебных программ, представлены комфортабельные номера различных категорий, трехразовое питание, бассейн, уютная парковая зона и питьевой источник. Главные факторы лечения и профилактики заболеваний в санатории – природные. Местный мягкий климат, отличная экология, бальнеолечение, грязелечение в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и диетическим питанием. Пребывание в этом санатории показано для лиц с сердечно-сосудистыми, дерматологическими и прочими заболеваниями костно-мышечной, пищеварительной и даже нервной системы. Друзья, ну что ж, это место понятное. Понятно, что за место. Отправляйте свои варианты на номер 5533 с кодовым словом «Привет», и мы выберем самого шустрого победителя. А пока что слушаем композицию.

0: Реклама. Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой «Аймед». В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
5: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточный объездной. 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
6: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
7: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
8: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
9: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: С октября 26 года пополнение карт наличными изменилось. Банкоматы любых банков объединятся с системой быстрых платежей. Однако за этой возможностью стоит ряд строгих правил. Вносить деньги можно будет только на свою карту. Зачисление на счета других людей через СПБ запрещено. Для этого сохранятся только перевод по номеру телефона или личное присутствие у терминала, сообщает агентство Data.ru. Вводятся жесткие лимиты для борьбы с отмыванием средств. 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. Система будет автоматически блокировать превышение этих квот.
2: Идея на миллион.
3: Сеть «Магнит» вышла на рынок курьерских услуг для физических лиц, запустив сервис «Магнит посылки». Как обнаружили ведомости, новое приложение уже доступно в магазинах App Store и Google Play с августа 2026 года. Согласно описанию сервиса, доставка отправлений возможна более чем в 3000 городов России. Пользователям доступна функция отслеживания курьера. В «Магните» уточнили, что пока физические лица могут отправлять посылки друг другу в пределах одной локации. Фактически услуга работает в более чем 900 населенных пунктах присутствия сети. Представители «Магнита» добавили, что запуск междугородней доставки запланирован на октябрь 2026 года. Сейчас эта модель находится на стадии тестирования.
2: Деньги дороги, как память.
3: Исследование показало, что 54% респондентов совершает импульсивные покупки, хотя почти половина, 44%, связывает скорость принятия решения со стоимостью товара. При этом 40% при сравнении товаров выберут более дешевый вариант, а 31% в первую очередь обратят внимание на рейтинги и количество отзывов. Контент в социальных сетях и на других онлайн-площадках также влияет на принятие решения о покупке. 20% респондентов отметили, что могут спонтанно купить товар после того, как увидят его в текстовой публикации или видеоролике. 30% находят нужные товары на маркетплейсах и в интернет-магазинах. О новинках от семьи и знакомых узнают 17%, а 14% ищут предложения через поисковую строку ресурсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы «Байрус».

0: Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Маша Лдушук в студии, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. В Чеченской Республике проходит подготовка к переходу на одноуровневую систему местного самоуправления. Вопросы масштабной административной реформы обсудили на заседании профильной комиссии под председательством руководителя администрации главы и правительства Галаса Таймасханова. Основное направление – статус территориальных органов в поселениях, их полномочия и штатная численность. Особое внимание – соблюдение трудовых прав и социальных гарантий муниципальных служащих при переводе. За сменой административной вывески стоит огромная работа, кадровые перестановки, нормативные акты, передачи имущества и счетов. В рамках перехода на единый бюджет округа предстоит закрыть 277 казначейских и более 1700 лицевых счетов. В медресе Даруль Хадис имени Салауди Межиева прошло радостное событие – окончание обучения в медресе. На торжество прибыл советник главы Чеченской Республики муфтий Салах Хаджи Межиев. Он обратился к выпускникам с напутственной речью, пожелал достойно применять полученные знания и приносить пользу обществу. После выступления муфтии выпускники продолжили принимать поздравления и слова поддержки от преподавателей и близких. В Государственной галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялось торжественное открытие персональной выставки чеченского художника Рустама Сардалова. Экспозиция объединила более 40 произведений, написанных в разные периоды творческого пути. От классической графики до глубокого абстракционизма. С начала 2000-х годов работы художника выставлялись на ведущих площадках Москвы и Ростова-на-Дону, а также в Италии и Бельгии. Выставка будет открыта целый месяц в Государственной галерее имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: следуй за маршрутом.
1: Друзья, 10.05 столица, и продолжается эфир на радио Грозный. Пришло время выявлять победителя рубрики «Следуй за маршрутом», в которой мы разыгрывали пиццы от ресторана Рафаэла Эспозита. И помимо пиц, как мы каждый раз отмечаем, там широкий ассортимент разных и вкусных блюд, которые наверняка бы нравятся абсолютно каждому человеку. Находится данный ресторан по адресу Путина 10 и в торговом центре Грозный Молл на первом этаже. Кстати говоря, между прочим, у них есть и доставка по номеру 8-928-300-3385. Вы можете заказать себе еду на дом и насладиться вкусом от их поваров, так сказать. Вот, а на сервисный номер поступило много сообщений, как обычно, но самым быстрым, самым шустрым ответил на вопрос, на какое место мы отправлялись. Абонент, чей номер заканчивается на 8777. Мы вас искренне поздравляем с этой победой и желаем вам приятного аппетита, хорошего дня и прекрасного настроения. Настроение у вас наверняка поднялось, а для того, чтобы поднять вам еще сильнее, поставим, конечно же, хорошую композицию. Ну а правильным вариантом ответа у нас был курорт Серноводск-Кавказский. Очень классное, красивое место, оживляющее такое. Знаете, я там не была, но не понаслышке знаю, что это место очень хорошее. Поэтому советую туда тоже как-нибудь поехать. И песню в подарок, как говорится, друзья, слушайте радио Грозный. Совсем скоро мы вернемся.

105.4 FM. Дом начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» — это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов.

0: хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7 938 903 99 33.
1: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама. Обнови свой гардероб и покоряй осень вместе с нами. Спортивный супермаркет «Чемпион» представляет новую осеннюю коллекцию 2026 года, созданную с применением инновационных технологий. Новые модели обуви с устойчивой подошвой для мокрых дорог. Куртки с технологией «Кортекс» для защиты от ветра и воды. «Чемпион» – одежда для победителей.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцев.

0: месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Впервые в Грозном свежие камчатские деликатесы от производителя. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 5 по 10 октября. ТЦ «Беркат». Ориентир рядом с рестораном «Очаг» Угрюмого 101. Побалуйте себя дальневосточными деликатесами.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105 и 4 FM.
1: Хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозинский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы. Все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101, 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: анонс.
1: Вечер профессионального бокса «Ахмат Озон». 16 октября. В спортхолле «Колизей». Три чемпионских боя. Умар Саламов против Едила Кожембердиева. Бешта Шавлаев против Сапарбая Айдарова. Дауд Алаев против Родекса Пиалы. Поединок двух бескомпромиссных тяжеловесов. Артем Сусленков против Сергея Кузьмина. Также в карде Идрис Адалаев, Мяхди Абдурашидов, Усман Магомадов и другие воспитанники республиканского спортивного клуба «Ахмат». Турнир «Ахмат Озон» будет организован промоутерской компанией «Союз» при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Чеченской Республики. Генеральными спонсорами турнира стали республиканский спортивный клуб «Ахмат» и маркетплейс «Озон». Не пропусти! Главное боксерское шоу осени. Спортхолл «Колизей». 16 октября. Начало в 13:00. Вход свободный. Категория 12+.

0: 105.4 FM. Дом начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов, а также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7 938 903 99 33.
1: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А. И улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
6: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. А

0: НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» доберется до дилеров до конца года. Продажи новинки обещают открыть в ноябре или декабре. Накануне в Тольятти стартовало производство первого серии.

0: премиального кроссовера «АвтоВАЗа». Локализацию обещают на уровне 90%. Цены пока держат в секрете. До конца года завод планирует выпустить несколько тысяч кроссоверов. Новый внедорожник «Solaris S9» начнут поставлять дилерам в декабре. Это большой рамный вездеход на платформе пикапа. Машину предлагают с бензиновым или дизельным мотором. Оба двухлитровые. Коробка одна, восьмиступенчатый автомат. Есть полный привод с понижающей передачей. Мест 5 или 7. Цену пока не объявили. Марка «Эстео» вошла в пятерку самых популярных премиальных брендов России. По итогам августа она заняла 4-е место. За месяц на учет поставили 1018 новых машин, почти все с гибридным двигателем. Самой популярной моделью стал внедорожник V27. Кстати, продажи машин премиального сегмента немного снизились. Недавно Минтранс подготовил новый регламент техосмотра. Для обычных автовладельцев серьезных изменений в нем нет. Но операторы получат возможность проверить машину на регистрацию в такси. Это создаст проблему пройти техосмотр по правилам для личных автомобилей. В остальном больших изменений в регламенте нет. Подробнее о том, как изменится техосмотр, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше

предстоит закрыть 277 казначейских и более 1700 лицевых счетов. В медресе Даруль-Хадис имени Салауди Межиева прошло радостное событие – окончание обучения в медресе. На торжество прибыл советник главы Чеченской республики муфтий Салах Хаджи Межиев. Он обратился к выпускникам с напутственной речью, пожелал достойно применять полученные знания и приносить пользу обществу. После выступления муфтии выпускники продолжили принимать поздравления и слова поддержки от преподавателей и близких. В Государственной галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялось торжественное открытие персональной выставки чеченского художника Рустама Сардалова. Экспозиция объединила более 40 произведений, написанных в разные периоды творческого пути. От классической графики до глубокого абстракционизма. С начала 2000-х годов работы художника выставлялись на ведущих площадках Москвы и Ростова-на-Дону, а также в Италии и Бельгии. Выставка будет открыта целый месяц в Государственной галерее имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Анонс.
1: Вечер профессионального бокса «Ахмат Озон». 16 октября. В спортхолле «Колизей». 3 чемпионских боя. Умар Саламов против Едила Кожембердиева. Бешта Шавлаев против Сапарбая Айдарова. Дауд Алаев против Родекса Пиалы. Поединок двух бескомпромиссных тяжеловесов. Артем Сусленков против Сергея Кузьмина. Также в карде Идрис Адалаев, Мяхди Абдурашидов, Усман Магомадов и другие воспитанники республиканского спортивного клуба «Ахмат». Турнир «Ахмат Озон» будет организован промоутерской компанией «Союз» при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Чеченской Республики. Генеральными спонсорами турнира стали республиканский спортивный клуб «Ахмат» и маркетплейс «Озон». Не пропусти! Главное боксерское шоу осени. Спортхолл «Колизей». 16 октября. Начало в 13:00. Вход свободный. Категория 12+.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Впервые в Грозном свежие камчатские деликатесы от производителя. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 5 по 10 октября. ТЦ «Беркат». Ориентир рядом с рестораном «Очаг». Угрюмого 101. Побалуйте себя дальневосточными деликатесами.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
5: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Голос нашего города.
1: Друзья, 11:23 в столице. Вот и пришло время завершать наш с вами сегодняшний эфир. К сожалению, нам придется попрощаться. И, как вы уже заметили, сегодня, к сожалению, часа музыкальных приветов нет, но у вас есть еще шанс поздравить родных и близких много-много раз за этот день. А начинается он, кстати говоря, в 15:00. Вот, друзья, сегодня у нас Русб дал оболдэл, Шуламаш дал оболдэл, дал мили даздэл. На этом я с вами тоже прощаюсь. У микрофона была Мадина Тавсултанова. Также желаю вам хорошего выхода, прекрасного настроения. Отдохните как следует и оставайтесь на любимой родной волне, на волне 105 и 4 FM. Друзья, для вас звучит композиция в подарок от радио «Грозный».

0: Реклама.
1: Слышали, как вращается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультация высококвалифицированных.

0: квалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
1: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

sasie duja, ghibet doilatsun, buhtan doilatsun, biesht neh kwasulah, kelli kwasulah, jamert lojulah, ahamet, hagunah imershwatsa, hobusulba watsa, Allah payamar alayhi salatu wasalam. Wayna, 99 года, шел чу айдил дэра, российский айдил. 99 года, декабря, шел чу айдил дауэтир. Это хэна хинцэн лил шуксэшн махар. Лулха шоуши метниш бяч меткшэршуна. Лулха буя, цахум дина уасарит, эмюк хэршна уасарит, цханни зум дина уасарит, отсун чуа герзон, отсун чуа патрнбон, хай гаспи, хай иван бош, гаспи шоуши метниш бяч, хилус тэг дауаэтин. Хилус тага чуалетин метниш дия тарквай идук паямар алей салату ассалам гауши мерш хиллах бохчин басналек идук мерш хиллиш гауши така кихет ме хиллиш дуаглош хиллиш лул хуачин хуа мадиялаш така лул хуач муатбяч хил хиллашин вайнук а хуанах дал иман чу балбойлюш халхан гинер вайна халхан така хил бяхк бочук дахой хил санти хавелла гас кишкара Коэльп дол, хуне адин КГБ яла, МВД яла, долга, ца, хуне адин СОБР яла, долга, ца, ССГ яла, дух барк, ок шел, гу бэккен уш барк, до белый дом чуа бар, ойтур чуул чуа бар, эцир пишка минати бар, эц милиция бар, эц КГБ бар, так, до атрабио нау, а, дух барк гаски, цабе шинца бисна, цан тихавел, сюэ цани, Ильяс гихайо, инца уолшул, дал дуква ойлиз, так, ара воли, ниду яу ризван, инца уолшул, Хил осант эвакш минут сауш делдиш он со цаа хумаца динир прости двахараш бадат я за него ручаюс бош хил так кел харвякнак оснах так хил кел харвякна так мирш бу сауш мяма ярчкар мяма район шкар хабал ваш так цан мидалш вах камегер долш воин дадаган долш он дит словойн дага цадо воин шим пайди андо ца темболе дит словой осин цершош кихир бу Ах, сюэц улевэ лэллэг илэсия ризван нидуё хазнэсэн дух нах кэлар баарцар. Ах, хил нах шэн хучар бэркалш бош. Халхэн шэрвэджри. Ах, дал мая ютилвэйн. Инна Аллах ла югайру ма би каумин, хатта югайру ма би анфусим. Дал ша шуэс дойлш. Шуэс дойлш. Шу гауши тарлуш дойлш, гауши наглэч ваш. Гауши цидуш, гауши тамаршуш. Шу бюхче дойлш. Шунт эбала сингатам тосша. Ама шу иман чу ахил, шу иман чу ачах дойл, шу гауши дики долуш, кихиятамия долуш, мерши, комерши дол, шу хилши, ши кихиятам тэбу асбау шун боу дал, тагана, вай цанни кардуаг дойч, дейл кихиятам слэч дуай, хаз мэждикш, хаз хужурш,

0: Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики.

что это четыре радио, да, или ультра, но вот чуть. Порадай радио латин, доворчан, айн, полезный рюк, айхан, рисковать, дать, айо, ищегмельчу, осилвачи, вот бэр, итмэтюк.

сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. Лучший сад или огород. Номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. Юный агроном. Номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. Плод-рекордсмен. Номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И лучшее фермерское хозяйство. В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Горьке. Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тапсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Гепарды довольно легко приручаются и помогают людям в охоте еще со времен Древнего Египта. Поверхность мозга у коалы практически гладкая. Из-за этого она не способна к сложной умственной деятельности. Например, если листья эвкалипта сорвать и положить на поверхность вдали от дерева, коала не станет их есть. Некоторые рыбные стаи могут насчитывать более миллиона особей. В козьем молоке 5 раз меньше жира, чем в коровьем. Коровье молоко усваивается за час, а козье – 20 минут. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-22-28.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маша Шелдушук в студии, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. В Чеченской Республике проходит подготовка к переходу на одноуровневую систему местного самоуправления. Вопросы масштабной административной реформы обсудили на заседании профильной комиссии под председательством руководителя администрации главы и правительства Галаса Таймасханова. Основное направление – статус территориальных органов в поселениях, их полномочия и штатная численность. Особое внимание – соблюдение трудовых прав и социальных гарантий муниципальных служащих при переводе. За сменой административной вывески стоит огромная работа – кадровые перестановки, нормативные акты, передачи имущества и счетов. В рамках перехода на единый бюджет округа предстоит закрыть 277 казначейских и

0: «Ориентир» рядом с рестораном «Очаг» Угрюмова 101. Побалуйте себя дальневосточными деликатесами.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе.
2: Кошелек. С октября 2026 года пополнение карт наличными изменилось. Банкоматы любых банков объединяются.

вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме.

0: партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» доберется до дилеров до конца года. Продажи новинки обещают открыть в ноябре или декабре. Накануне в Тольятти стартовало производство первого серийного кроссовера «АвтоВАЗа». Локализацию обещают на уровне 90%. Цены пока держат в секрете. До конца года завод планирует выпустить несколько тысяч кроссоверов. Новый внедорожник «Solers S9» начнут поставлять дилерам в декабре. Это большой рамный вездеход на платформе пикапа. Машину предлагают с бензиновым или дизельным мотором. Оба двухлитровые. Коробка одна, восьмиступенчатый автомат. Есть полный привод с понижающей передачей. Мест 5 или 7. Цену пока не объявили. Марка «Истео» вошла в пятерку самых популярных премиальных брендов России. По итогам августа она заняла 4-е место. За месяц на учет поставили 1018 новых машин, почти все с гибридным двигателем. Самой популярной моделью стал внедорожник V27. Кстати, продажи машин премиального сегмента немного снизились. Недавно Минтранс подготовил новый регламент техосмотра. Для обычных автовладельцев серьезных изменений в нем нет. Но операторы получат возможность проверить машину на регистрацию в такси. Это создаст проблему пройти техосмотр по правилам для личных автомобилей. В остальном больших изменений в регламенте нет. Подробнее о том, как изменится техосмотр, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Новости.
1: Маша Шелдышек в студии, Лима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. В Чеченской Республике завершился Кубок защитников Отечества. В нем приняли участие 9 команд ветеранов специальной военной операции и представители адаптивного спорта. В течение двух дней они соревновались в пулевой стрельбе из лука.

0: Все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
2: Впервые в Грозном свежие камчатские деликатесы от производителя. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 5 по 10 октября. ТЦ «Беркат». Ориентир рядом с рестораном «Очаг». Угрюмого 101. Побалуйте себя дальневосточными деликатесами.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос

0: стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: Татаев всегда ближе к вам.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Ламбацах, Шишдацах, Шоуданашдацах, Орцах, Рейдакан, Байнаш Аяцах.
1: Хейшанан Керчбогуш, Курбюлуш Бацах, Сотиеша Нохчичуе и Захояцах.

0: Реклама.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят.

самых приоритетных направлений работы руководства республики. В лингвистической школе имени Дошириева прошла беседа о защите подрастающего поколения от интернет-мошенников. Преподаватели адаптировали программу под разные возрастные группы. Младшим объяснили важность защиты личных данных, а старшеклассников научили распознавать сложные схемы телефонного обмана.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном свежие камчатские деликатесы от производителя. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 5 по 10 октября. ТЦ «Беркат», ориентир рядом с рестораном «Очаг», Угрюмого 101. Побалуйте себя дальневосточными деликатесами.
2: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный-Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства.

0: Средства профессионально установим, быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном, улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно, живите в своем климате.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более одной минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: АЭФ. Роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая. В рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с БААЭФ.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Смотри, какая красотка. Новая «Чанган Юнизет». Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» доберется до дилеров до конца года. Продажи новинки обещают открыть в ноябре или декабре. Накануне в Тольятти стартовало производство первого серийного кроссовера «АвтоВАЗа». Локализацию обещают на уровне 90%. Цены пока держат в секрете. До конца года завод планирует выпустить несколько тысяч кроссоверов. Новый внедорожник «Solaris S9» начнут поставлять дилерам в декабре. Это большой рамный вездеход на платформе пикапа. Машину предлагают с бензиновым или дизельным мотором. Оба двухлитровые. Коробка одна, восьмиступенчатый автомат. Есть полный привод с понижающей передачей.

0: августа она заняла 4-е место. За месяц на учет поставили 1018 новых машин, почти все с гибридным двигателем. Самой популярной моделью стал внедорожник V27. Кстати, продажи машин премиального сегмента немного снизились. Недавно Минтранс подготовил новый регламент техосмотра. Для обычных автовладельцев серьезных изменений в нем нет. Но операторы получат возможность проверить машину на регистрацию в такси. Это создаст проблему пройти техосмотр по правилам для личных автомобилей. В остальном больших изменений в регламенте нет. Подробнее о том, как изменится техосмотр, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: Грозный.
1: Город Е-Радио.

0: Новости.
1: Маша Шелдышек в студии, Лима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. В Чеченской Республике завершился Кубок защитников Отечества. В нем приняли участие 9 команд ветеранов специальной военной операции и представители адаптивного спорта. В течение 2 дней они соревновались в пулевой стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и других дисциплинах. По завершении 2-дневных соревнований участников и победителей наградили кубками, медалями и грамотами. Стоит выделить, что поддержка ветеранов и их семей остается одним из самых приоритетных направлений работы руководства республики. В лингвистической школе имени Дошириева прошла беседа о защите подрастающего поколения от интернет-мошенников. Преподаватели адаптировали программу под разные возрастные группы. Младшим объяснили важность защиты личных данных, а старшеклассников научили распознавать сложные схемы телефонного обмана. Подобные занятия станут регулярными во всех классах, чтобы непрерывно прививать подрастающему поколению навыки цифровой грамотности. В Грозном в Государственной галерее имени первого президента Чеченской Республики, Герой России Ахмата Хаджи Кадырова состоялось торжественное открытие персональной выставки чеченского художника Рустама Сардалова. Экспозиция объединила более 40 произведений, написанных в разные периоды творческого пути. От классической графики до глубокого абстракционизма. С начала 2000-х годов работы художников выставлялись на ведущих площадках Москвы и Ростова-на-Дону, а также в Италии и Бельгии. Выставка будет открыта целый месяц в Государственной галерее имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Радио «Грозный».
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: Реклама. Впервые в Грозном свежие камчатские деликатесы от производителя. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 5 по 10 октября. ТЦ «Беркат». Ориентир рядом с рестораном «Очаг». Угрюмого 101. Побалуйте себя дальневосточными деликатесами.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
2: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк».

0: Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8 928 777 7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Программа «Тема».
1: Здравствуйте, студия Лариса Джабраилова. Сегодня мы поговорим об игромании. Ведь сегодня достаточно просто достать смартфон из кармана, ставки на спорт, онлайн-казино и даже популярные мобильные игры с их бесконечными рулетками, призами. Азарт доступен как никогда раньше. Где проходит тонкая грань между способом расслабиться после работы и настоящей болезнью? Как по неочевидным признакам понять, что ваш близкий в беде? Об этом

0: игромания, то есть игровое расстройство, оно уже включено в 11-й пересмотр международной классификации МБК-11. С 22 года это уже считается официальной болезнью. А не имеет значения, играет он на компьютере или на телефоне. Это мобильные игры также относятся точно так же, как и если играет человек на компьютере, также относится к расстройствам. Только, опять-таки, как я и сказала, критерий не в платформе, а в последствиях. Какие последствия вызывает эта игра? Ну, этот ВОЗ не разделяет игры по устройствам, там, на компьютере, на телефоне.
1: То есть, в общем, да?
0: Не имеет значения. Или даже он играет онлайн или офлайн, это тоже не имеет.
1: Это азарт?
0: Это азарт, это зависимость.
1: Почему человек не может остановиться, даже когда теряет вот последние деньги? Какая иллюзия заставляет его продолжать?
0: Дело в том, что многие думают, когда человек играет, это у него сразу дофамин повышается, заинтересованность. Это немножечко не так. Почему игры любые, включая мобильные, так сильно затягивают? И почему даже проигрыш в этих играх может цеплять даже сильнее, чем выигрыш?
1: Таис, скажите, пожалуйста, почему человек не может остановиться, даже когда теряет последние деньги? Какая иллюзия заставляет его продолжать?
0: Дело в том, что у человека, когда он начинает играть, у него повышается, как бы многие думают, что дофамин повышается. А дофамин – это не гормон удовольствия, это распространенный миф. Дофамин равно радости. На самом деле дофамин – это нейромедиатор, предвкушение и мотивация. Он выделяется до награды, а не после. Его задача – заставить, ну, хотеть игрока повторения, не просто наслаждаться этим моментом. Это ключ понимания. Вниманию игры. Что происходит при выигрыше? Мозг уже на этом этапе ожидания награды, он радуется не после того, как получил этот выигрыш, а в момент предвкушения,
1: да?
0: Ожидания, да. Вот именно вот этот момент его, вот тогда выбрасывается у него действительно этот дофамин. Это создает азарт. Когда вы играете, срабатывает система подкрепления. Дофамин фиксирует. Это действие привело к хорошему результату, запомни и повтори. Первый раз, например, если он выиграл, вот именно этот дофамин фиксирует это действие, когда было, чтобы мозгу он говорит, запомни и повтори это. Это хороший результат. А мозг формирует связь действия равно награда. Чем непредсказуемее эта награда, тем сильнее эта связь. Поэтому от того, что он проигрывает, он не может остановиться. У него предвкушение, что он выиграет.
1: Именно
0: предчувствуя, да, предвкушая, он получает как раз этот дофамин и радость. И он не может в этот момент никак остановиться. Мозг ждал награду, например, он не получил его. Уровень дофамина падает ниже базового, даже ниже, чем это было. Это сигнал, что пошло что-то не так, надо исправить. И он начинает играть на последний. Он выносит из дома, ну, добывает любыми путями, он начинает, продолжает исправлять то, что упущенное. У него бывает, например, он думает, почти выиграл. Если бы чуть-чуть, я бы уже выиграл. Вот этот именно мозг, то, что крутит вот этот дофамин, предвкушение, он не может остановиться. Он может, если даже он что-то, ну, потеряет, он это даже не будет чувствовать. Ему самое главное вот погнаться именно за предвкушением, что вот-вот-вот-вот наступит. И он потихоньку и выносит, он даже не замечает то, что он делает. Он теряет контроль над тем, что он делает.
1: Таис, а кто находится в зоне риска? Есть ли какой-то определенный тип личности или возраст, который наиболее подвержен этой зависимости игромании?
0: Дело в том, что, конечно, более подвержены этому подростки и молодые люди. Они более подвержены, потому что их мозг не может остановиться. Вот они хотят, но остановиться не могут. Например, возраст, да, он один из ключевых факторов риска. Подростки и молодые люди находятся в самой уязвимой группе. Почему это сейчас могу сказать? А помимо возраста есть еще несколько факторов. Возраст начала игры. Чем раньше человек начинает играть, тем выше риск. У тех, кто столкнулся с играми, ну, в 6-7 лет, проблемы появляются в среднем к 14 годам. А у тех, кто в 10 лет, только к 21 году. Чем раньше они начали играть, тем больше риск, что они попадут в зависимость. Играет ли роль пол мужчины или женщины? Мужчины страдают этим гораздо чаще. Среди проблем, например, среди подростков примерно 16% мальчиков против

0: 7% девочек. В основном это, ну, как бы, больше затрагивает мужской пол.
1: Таис, а вот по каким неочевидным признакам семья может понять, что их близкий стал игроманом, если, вот, к примеру, он еще не начал выносить вещи из дома?
0: Можно узнать, потому что если, например, его, ты его зовешь кушать, все садятся, когда зовут кушать, идет все. Он не хочет идти кушать, он злится, его и позвали покушать, оторвали от игры. Например, он начинает не ухаживать за собой, допустим, разбрасывает вещи, он ему вообще не моется, ему, в общем, без разницы на себя.
1: Лишь бы его не отрывали от игры.
0: Лишь бы от игры не оторвали, действительно, это так. И еще, когда он, опять я как выше сказала, если он приоритет отдает этой игре, это уже звонок. Это уже звонок. Например, дети в 11 лет, где-то 13% находятся на данный момент в зоне риска. А подростки 21 год около 8,6%. Потому что, а взрослые вообще там 1,5-3% только. Потому что важно, что знать еще. Риск не ограничивается только играми. Если у человека уже есть тревога или депрессия, игра это усугубляет. Игра, в свою очередь, усиливает эту тревогу. Это замкнутый круг. Поэтому в группе риска часто оказываются те, кто изначально психологически уязвим. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. Он может говорить отговорки всякие. Ну, я себя стресс снимаю. Я пришел с работы, мне надо стресс снять. Я, ну, как лечусь вот таким образом.
1: А если это ребенок говорит, как он оправдывает? Или он вообще не оправдывает,
0: он
1: просто злится?
0: Он просто злится. Он просто злится. И оправдания у ребенка никакого нету. Но что самое пагубное? Почему начинается вот это затягивать? Я вначале сказала... Вот если 6-7 лет, то уже к 14 годам зависимость, если он играть начал рано. А если он начал играть в 10 лет, то 21 год разница-то больше получается. Только в 21 год у него в основном зависимость появляется.
1: То есть чем позже начинает играть?
0: А сейчас как происходит? Почему родители сами делают своих детей игроманами? Они рождаются, месяц, два, три, сразу им отдается гаджет. Это своего рода, он просто растет на этом. И он не понимает, где реальная жизнь и где игра. И вот начиная именно дети, которые вот на этих гаджетах с рождения растут, зависимость у них, риски.

0: психики и социальной жизни?
1: На самом деле нет особой разницы. Зависимость, она есть зависимость. То ли это наркомания, то ли игромания, то ли алкоголизм или еще что-либо. Единственное различие только в том, что при наркомании физически тело разрушается, а при игромании психика. А зависимость точно такая же, как и при наркомании. И последствия точно такие же.
0: Ну, психика, можно сказать, и там, да, разрушается?
1: Ну, нет, там еще к наркомании еще добавляется физическое тело. Mm-hmm. Тело разлагается полностью, портится тело.
0: Таис, как правильно выстроить разговор с зависимым, чтобы он не закрылся в себе, а наоборот осознал проблему?
1: Ну, ему сразу сказать, да ты игроман, ты делаешь то, это делаешь это нежелательно. Потому что так человек не поймет, что он делает. Он только будет раздражаться, он будет говорить, я не деградирую, я развиваюсь, я то делаю, я в мире все плохо.
0: Это придумывать для меня, отговорки, да,
1: да, отговорки
0: разные.
1: Для меня это вот островок счастья и все прочее. Просто ему нужно объяснить, хорошо, я волнуюсь, например, когда ты утром встал, сел за компьютер или за телефон, не

0: откладываешь это, какими-то обходными путями указать именно человеку, которому страдает, показать, как это выглядит со стороны. А если ты в лоб начнешь ему говорить, ты такой, и что это неправильно, это человек не услышит тебя. Он всячески будет это отрицать.
1: А возможно ли вылечиться от игромании навсегда, или, ну, это такой диагноз на всю жизнь, который постоянно будет требовать контроля?
0: Дело в том, что вылечиться от игромании можно, но сказать, что это навсегда, нельзя. Всегда человек должен быть под контролем. Он в любую минуту может сорваться снова. Вылечиться можно. Даже можно практически больше вообще жизни не играть. Такое тоже возможно. Но появится какой-то триггер, это практически как и при наркомании. Зависимость, она есть зависимость. Какой-то триггер включается, и он может сорваться. Контроль должен быть до конца жизни.
1: Таис, ну вот завершающий, скажем так, вопрос. Посоветуйте людям, которые, ну, понимают, что у них есть такая проблема, как им выбраться из этой зависимости? Может быть, самостоятельно, может быть, какие-то техники есть?
0: Ну, дело в том, что можно посоветовать? Просто изначально постараться знать грань, где можно переступить, а где нельзя. Научиться контролировать себя, научиться вовремя останавливаться. Если вы, например, чувствуете, вот что вы или ваш родственник чувствует, что он теряет контроль над собой, он отдает приоритет этой игре, вот тут уже это сильный звонок. Тут сразу надо подключаться, помогать, объяснять. Вот. От того, что просто человек играет, это даже не зависит, сколько часов он играет. Если может человек 3-4 часа играть, 5 часов даже, встал, забросил и пошел по своим делам делать. Но если человек, играя даже 2-3 часа, он отдает себя всего этой игре, это уже признак. Вот нужно именно обращать внимание туда. Вот, например, вы у меня еще спрашивали, что нельзя делать категорически в отношении зависимого человека. Вот главная цель не заставить признать его зависимым. Да, я игроман, я больной, все это. Просто создавать какое-то безопасное пространство, где человек захочет, сам он захочет поговорить об этом. Когда прямое давление, это не получится ничего.
1: Скорее, да. Да?
0: Главное, чтобы он захотел. Да, я это вижу, я чувствую, я не могу остановиться. Вот чтобы это сам человек это сказал. Вот это самое главное. При обвинении он больше закроется, все. И когда даже ты говоришь, вот не ты сообщение, а я про себя, как будто бы я переживаю, я волнуюсь. Вот таким образом нужно все говорить. А ультиматумы, угрозы, это не помогают.
1: Таис, а в первую очередь, кому надо обратиться? К психиатру, к психологу?
0: Дело в том, что это работа психиатра. Параллельно работает и психолог. Это обязательно. Он уже, если это игромания, она включена в медицинский термин. Как я сказала, с 22-го года это считается болезнью. Поэтому нужно обращаться к психиатру. Поэтому и параллельно с психиатром работает психолог. Потому что думать, что это так просто, это же не наркоман, это играет, ну и что, это то же самое. Он точно так же разрушает человека, игромания.
1: Таис, спасибо вам большое, очень интересная беседа. Надеюсь, что наши слушатели много узнали об этой проблеме, и, может быть, кому-то эти ответы помогут. Спасибо вам большое. Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас была психолог Таис Музаева, и обсуждали мы игроманию. На этом мы прощаемся, до свидания.
2: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».

0: Реклама. Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Обнови свой гардероб и покоряй осень вместе с нами. Спортивный супермаркет «Чемпион» представляет новую осеннюю коллекцию 2026 года, созданную с применением инновационных технологий. Новые модели обуви с устойчивой подошвой для мокрых дорог. Куртки с технологией Cortex для защиты от ветра и воды. «Чемпион» – одежда для победителей.
5: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
6: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, приближается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.
2: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
3: Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi выпустила подушку мечты. Xiaomi представила в Китае Midea Smart Waist and Back Massager. Массажную подушку для спины и поясницы с четырьмя подвижными головками, семью режимами работы и графеновым подогревом. Устройство управляется кнопкой на корпусе или через приложение Mi Home. Далее подробнее. Основу конструкции составляют две гибкие направляющие длиной 450 мм, которые повторяют изгибы позвоночника и поясницы. По ним перемещаются четыре массажных головки из эластичного материала. Они расположены по обе стороны позвоночника и прорабатывают область от лопаток до пояснично-крестцового отдела. В Midea Smart Waist and Back Massager предусмотрено 7 готовых программ и еще 3 настраиваемых режима в приложении. Пользователь может выбрать конкретный участок спины, в пределах которого головки будут двигаться вперед и назад для более интенсивного массажа. За нагрев отвечает графеновый элемент площадью 10 000 квадратных миллиметров. Его можно использовать отдельно или одновременно с массажем. При этом для базового управления смартфон не нужен. На корпусе есть физическая кнопка. Подушку можно использовать не только для спины. Ее разрешается применять для массажа икр или как поясничную опору в кресле. В режиме ожидания массажные головки убираются внутрь корпуса, чтобы не создавать давление на спину. Краудфандинг Midea Smart Waist and Back Massager стартует в Китае 12 октября. На этом пока все. Услышимся!
3: Гаджет-новости.
2: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Новости.
3: Маша Лудышек в студии, Лима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. В Чеченской Республике завершился Кубок защитников Отечества. В нем приняли участие 9 команд ветеранов специальной военной операции и представители адаптивного спорта. В течение двух дней они соревновались в пулевой стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и других дисциплинах. По завершении двухдневных соревнований участников и победителей наградили кубками, медалями и грамотами. Стоит выделить, что поддержка ветеранов и их семей остается одним из самых приоритетных направлений работы руководства республики. В лингвистической школе имени Дошириева прошла беседа о защите подрастающего поколения от интернет-мошенников. Преподаватели адаптировали программу под разные возрастные группы. Младшим объяснили важность защиты личных данных, а старшеклассников научили распознавать сложные схемы телефонного обмана. Подобные занятия станут регулярными во всех классах, чтобы непрерывно прививать подрастающему поколению навыки цифровой грамотности. В Грозном, в Государственной галерее имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, состоялось торжественное открытие персональной выставки чеченского художника Рустама Сардалова. Экспозиция объединила более 40 произведений, написанных в разные периоды творческого пути. От классической графики до глубокого абстракционизма. С начала 2000-х годов работы художников выставлялись на ведущих площадках Москвы и Ростова-на-Дону, а также в Италии и Бельгии. Выставка будет открыта целый месяц в Государственной галерее имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Радио «Грозный».
1: Вечер профессионального бокса «Ахмат Озон». 16 октября в спортхолле «Колизей». Три чемпионских боя. Умар Саламов против Едила Кожембердиева. Бешта Шавлаев против Сапарбая Айдарова. Дауд Алаев против Родекса Пиалы. Поединок двух бескомпромиссных тяжеловесов. Артем Сусленков против Сергея Кузьмина. Также в карде Идрис Адалаев, Мяхди Абдурашидов, Усман Магомадов и другие воспитанники республиканского спортивного клуба «Ахмат». Турнир «Ахмат Озон» будет организован промоутерской компанией «Союз» при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Чеченской Республики. Генеральными спонсорами турнира стали республиканский спортивный клуб

0: ראש מרשו אני אחרין ג'וך
1: Реклама. Впервые в Грозном свежие камчатские деликатесы от производителя. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 5 по 10 октября. ТЦ «Беркат». Ориентир рядом с рестораном «Очаг». Угрюмого 101. Побалуйте себя дальневосточными деликатесами.
2: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
3: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такое есть только у нас. Наш адрес – Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
4: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
7: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
8: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
7: В смысле, это как?
8: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
9: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
10: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тапсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Гепарды довольно легко приручаются и помогают людям в охоте еще со времен Древнего Египта. Поверхность мозга у коалы практически гладкая. Из-за этого она не способна к сложной умственной деятельности. Например, если листья эвкалипта сорвать и положить на поверхность вдали от дерева, коала не станет их есть.

0: Некоторые рыбные стаи могут насчитывать более 1 000 000 особей. Это 5 раз меньше жира, чем в коровьем. Коровье молоко усваивается за час, а козье – 20 минут. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом

0: до 3000 литров. Напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
0: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести

0: ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: Татаев всегда ближе к вам.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы.

0: партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: С октября 26 года пополнение карт наличными изменилось. Банкоматы любых банков объединятся с системой быстрых платежей. Однако за этой возможностью стоит ряд строгих правил. Вносить деньги можно будет только на свою карту. Зачисление на счета других людей через СПБ запрещено. Для этого сохранятся только перевод по номеру телефона или личное присутствие у терминала, сообщает агентство Data.ru. Вводятся жесткие лимиты для борьбы с отмыванием средств. 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. Система будет автоматически блокировать превышение этих квот.
1: Идея на миллион.
2: Сеть «Магнит» вышла на рынок курьерских услуг для физических лиц, запустив сервис «Магнит посылки». Как обнаружили ведомости, новое приложение уже доступно в магазинах App Store и Google Play с августа 26 года. Согласно описанию сервиса, доставка отправлений возможна более

Аллаху акбар, Аллаху акбар.

Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду анна

0: Грозном свежие камчатские деликатесы от производителя. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 5 по 10 октября. ТЦ «Беркат». Ориентир рядом с рестораном «Очаг». Угрюмого 101. Побалуйте себя дальневосточными деликатесами.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой «Аймед». В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2020.

0: «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
2: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.

0: 888-22-28.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8

0: партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие, и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальных предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более одной минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маша Лдушек в студии, Лима Айдаева, и о главных событиях к этому часу. В Грозном состоялось открытие мечети имени пророка Нуха, да благословит его Аллах и приветствует, на 5000 прихожан. В знаменательном событии приняли участие глава региона Рамзан Кадыров, известные религиозные и общественные деятели, представители органов власти, богословы и местные жители. Строительство началось в январе 2024 года за счет средств фонда имени Герой России Ахмата Хаджи Кадырова. Площадь застройки составляет свыше 2000 квадратных метров, а общая 3078 квадратов. Внутреннее пространство включает в себя два молельных зала на первом и втором этажах, вестибюль, комнату имама и технические помещения. Святыня возведена в традиционном восточном стиле исламской архитектуры. Ее высота вместе со шпилем достигает 40 метров, а диаметр центрального купола составляет 31 метр. Главным украшением здания стали 4 минарета, высота каждого 63 метра. Внешняя отделка полностью выполнена из светлого мансуровского гранита по технологии вентилируемого фасада. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел телефонный разговор с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Стороны обсудили актуальную ситуацию в Палестине, положение мирного населения и вопросы дальнейшей гуманитарной поддержки жителей сектора Газа. Рамзан Кадыров отметил неизменную позицию России в отношении палестинского государства в границах 1967 года. Махмуд Аббас также поздравил главу региона с победой на выборах главы Чеченской Республики и выразил благодарность за помощь, которую республика оказывает палестинскому народу. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Следственного комитета России Андреем Потаповым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан. Отдельное внимание они уделили своевременному рассмотрению обращений жителей и согласованной работе при решении возникающих вопросов. Премьер-министр отметил, что для главы республики обеспечение безопасности и благополучия граждан, защита их прав – безусловные приоритеты. Эти задачи требуют ответственного подхода и эффективного взаимодействия всех уполномоченных органов. В завершении встречи Магомед Даудов поблагодарил руководителя ведомства за конструктивное сотрудничество и вклад в укрепление правопорядка в регионе. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Реклама.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
4: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
5: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем,

0: знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Марзо представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская Марзо. Город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр Грозный Молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдаус. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Аргун, улица Кадырова 4. Город Шали, улица Ивановская 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, приближается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi выпустила подушку мечты. Xiaomi представила в Китае Mijia Smart Waist and Back Massager. Массажную подушку для спины и поясницы с четырьмя подвижными головками, семью режимами работы и графеновым подогревом. Устройство управляется кнопкой на корпусе или через приложение Mi Home. Далее подробнее. Основу конструкции составляют две гибкие направляющие длиной 450 мм, которые повторяют изгибы позвоночника и поясницы. По ним перемещаются четыре массажных головки из эластичного материала. Они расположены по обе стороны позвоночника и прорабатывают область от лопаток до пояснично-крестцового отдела. В Mijia Smart Waist and Back Massager предусмотрено 7 готовых программ и еще 3 настраиваемых режима в приложении. Пользователь может выбрать конкретный участок спины, в пределах которого головки будут двигаться вперед и назад для более интенсивного массажа. За нагрев отвечает графеновый элемент площадью 10 000 квадратных миллиметров. Его можно использовать отдельно или одновременно с массажем. При этом для базового управления смартфон не нужен. На корпусе есть физическая кнопка. Подушку можно использовать не только для спины. Ее разрешается применять для массажа икр или как поясничную опору в кресле. В режиме ожидания массажные головки убираются внутрь корпуса, чтобы не создавать давление на спину. Краудфандинг Mijia Smart Waist and Back Massager стартует в Китае 12 октября. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Реклама.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина 40.

0: Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Партнер рубрики – стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» доберется до дилеров до конца года. Продажи новинки обещают открыть в ноябре или декабре. Накануне в Тольятти стартовало производство первого серийного кроссовера «АвтоВАЗа». Локализацию обещают на уровне 90%. Цены пока держат в секрете. До конца года завод планирует выпустить несколько тысяч кроссоверов. Новый внедорожник «Solers S9» начнут поставлять дилерам в декабре. Это большой рамный вездеход на платформе пикапа. Машину предлагают с бензиновым или дизельным мотором. Оба двухлитровые. Коробка одна, восьмиступенчатый автомат. Есть полный привод с понижающей передачей. Мест 5 или 7. Цену пока не объявили. Марка «Эстео» вошла в пятерку самых популярных премиальных брендов России. По итогам августа она заняла 4-е место. За месяц на учет поставили 1018 новых машин, почти все с гибридным двигателем. Самой популярной моделью стал внедорожник V27. Кстати, продажи машин премиального сегмента немного снизились. Недавно Минтранс подготовил новый регламент техосмотра. Для обычных автовладельцев серьезных изменений в нем нет. Но операторы получат возможность проверить машину на регистрацию в такси. Это создаст проблему пройти техосмотр по правилам для личных автомобилей. В остальном больших изменений в регламенте нет. Подробнее о том, как изменится техосмотр, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: новости.
1: Маша Лдушек в студии, Лима Айдаева, и о главных событиях к этому часу. В Грозном состоялось открытие мечети имени пророка Нуха, да благословит его Аллах и приветствует, на 5000 прихожан. В знаменательном событии приняли участие глава региона Рамзан Кадыров, известные религиозные и общественные деятели, представители органов власти, богословы и местные жители. Строительство началось в январе 2024 года за счет средств фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Площадь застройки составляет свыше 2000 квадратных метров, а общая 3078 квадратов. Внутреннее пространство включает в себя два молельных зала на первом и втором этажах, вестибюль, комнату имама и технические помещения. Святыня возведена в традиционном восточном стиле исламской архитектуры. Ее высота вместе со шпилем достигает 40 метров, а диаметр центрального купола составляет 31 метр. Главным украшением здания стали 4 минарета, высота каждого 63 метра. Внешняя отделка полностью выполнена из светлого мансуровского гранита по технологии вентилируемого фасада. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел телефонный разговор с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Стороны обсудили актуальную ситуацию в Палестине, положение мирного населения и вопросы дальнейшей гуманитарной поддержки жителей сектора Газа. Рамзан Кадыров отметил неизменную позицию России в отношении палестинского государства в границах 1967 года. Махмуд Аббас также поздравил главу региона с победой на выборах главы Чеченской Республики и выразил благодарность за помощь, которую республика оказывает палестинскому народу. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Следственного комитета России Андреем Потаповым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан. Отдельное внимание они уделили своевременному рассмотрению обращений жителей и согласованной работе при решении возникающих вопросов. Премьер-министр отметил, что для главы республики обеспечение безопасности и благополучия граждан, защита их прав – безусловные приоритеты. Эти задачи требуют ответственного подхода и эффективного взаимодействия всех уполномоченных органов. В завершении встречи Магомед Даудов поблагодарил руководителя ведомства за конструктивное сотрудничество и вклад в укрепление правопорядка в регионе. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие, и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: новости.
1: Маша Шелдушек в студии, Лима Айдаева, и о главных событиях к этому часу. В Грозном состоялось открытие мечети имени пророка Нуха, да благословит его Аллах и приветствует, на 5000 прихожан. В знаменательном событии приняли участие глава региона Рамзан Кадыров, известные религиозные и общественные деятели, представители органов власти, богословы и местные жители. Строительство началось в январе 2024 года за счет средств фонда имени Герой России Ахмата Хаджи Кадырова. Площадь застройки составляет свыше 2000 квадратных метров, а общая 3078 квадратов. Внутреннее пространство включает в себя два молельных зала на первом и втором этажах, вестибюль, комнату имама и технические помещения. Святыня возведена в традиционном восточном стиле исламской архитектуры. Ее высота вместе со шпилем достигает 40 метров, а диаметр центрального купола составляет 31 метр. Главным украшением здания стали 4 минарета, высота каждого 63 метра. Внешняя отделка полностью выполнена из светлого мансуровского гранита по технологии вентилируемого фасада. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел телефонный разговор с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Стороны обсудили актуальную ситуацию в Палестине, положение мирного населения и вопросы дальнейшей гуманитарной поддержки жителей сектора Газа. Рамзан Кадыров отметил неизменную позицию России в отношении палестинского государства в границах 1967 года. Махмуд Аббас также поздравил главу региона с победой на выборах главы Чеченской Республики и выразил благодарность за помощь, которую республика оказывает палестинскому народу. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Следственного комитета России Андреем Потаповым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан.

Вопросов. Премьер-министр отметил, что для главы республики обеспечение безопасности и благополучия граждан, защита их прав – безусловные приоритеты. Эти задачи требуют ответственного подхода и эффективного взаимодействия всех уполномоченных органов. В завершении встречи Магомед Даудов поблагодарил руководителя ведомства за конструктивное сотрудничество и вклад в укрепление правопорядка в регионе. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».
1: Ассаламу алейкум, друзья, это программа «Вечер в столице», и сегодня мы говорим, кстати, о туризме, потому что вот-вот у нас профессиональный праздник, как говорится, и, естественно, чем живет туризм Чеченской Республики, мы решили узнать у нашего сегодняшнего гостя, это начальник отдела развития туризма и внешних связей Министерства Чеченской Республики по туризму Заур Цицаев. Заур, маршал.
2: Да, салам, маршал.
1: Сам по себе туризм максимально интересное направление, потому что он является как минимум бюджетообразующим, есть целые государства, которые за счет этого проживают. Вот мы бы хотели бы у тебя узнать, как обстоят дела в Чеченской Республике. Начнем, наверное, с того. 26-й год, он, в принципе, мы провожаем сейчас. 9-й месяц этого года. Расскажи по статистике, есть прирост или есть какая-то некая стагнация, или все-таки меньше людей стало вообще путешествовать по Чеченской Республике?
2: Да, действительно, туризм у нас очень сильно развивается. И это наблюдается не последний год-два, а довольно давно, уже порядка 10 лет. К нам активно приезжают туристы, я вам больше скажу. По динамике роста, по приросту, процентном соотношении количества туристов, которые приезжают в тот или иной регион, Чеченская Республика уже несколько лет подряд является абсолютным лидером. То есть у нас каждый год наблюдается такая тенденция к росту турпотока. В этом году у нас в начале года, в начале весны особенно, пошел небольшой спад. Он был связан в первую очередь с паводками, которые у нас были в горной части республики, и не только, и на равнинной части Чеченской Республики. И многие отказывались от туров из-за того, что не могли поехать в горы. То есть горные дороги у нас были размыты. Но благодаря нашему Рамзану Ахматовичу у нас эта проблема довольно быстро была решена. Всю инфраструктуру довольно очень быстро восстановили. Есть даже до сих пор есть регионы, в которых следы паводка, они влияют довольно существенно и на турпоток, и в целом на инфраструктуру регионов. В нашем случае эта проблема была решена буквально за 1.5-2 месяца, даже меньше.
1: Говоря о туристическом потенциале, все-таки, я так понимаю, людям, которые приезжают в Чеченскую Республику, больше интересны горы.
2: Нет, я бы так не сказал. Все зависит, во-первых, от туристов. У нас туристы есть, во-первых, туристы в республике есть как внутренние, то есть чеченцы внутри Чечни тоже путешествуют. Особенно сейчас у нас довольно такое активно развивающаяся точка притяжения, это Голончорский район, там туда люди семьями едут, потому что уже созданы определенные условия для туристов, то есть дорога сделана, которая вообще там отродясь никогда не было таких дорог. Есть, помимо наших туристов, есть общероссийские туристы, то есть это люди, которые приезжают из различных субъектов страны. А есть еще туристы из-за рубежа. Вот если в прошлом году у нас довольно активно шел турист из Ирана, то есть это был бизнес-туризм. Сначала бизнесмены приезжали для налаживания тех или иных контактов, а потом им здесь нравилось, и они видели, что у нас еда халяльная, то есть то, что они требуют в рамках ислама, что это все у нас есть, мечети в шаговой доступности, раздельные даже элементарно у нас пляжи даже раздельные мужские и женские. Вот эти все условия, они не могли не сказаться, и, соответственно, они начали уже семьями приезжать. Но с начала этого года из-за агрессии со стороны Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана, боевых действий,

0: На территории этой страны у нас турпоток из Ирана значительно спал, но тем не менее к нам до сих пор приезжают туристы из абсолютно разных. В основном это дружественные для страны, для России страны. Mm-hmm. В первую очередь это мусульманские страны, практически все сюда приезжают туристы из этих стран. Плюс Китай, плюс Индия сюда приезжают туристы уже. Ну, Китай у нас довольно хороший рост идет. Я надеюсь, что сейчас снова взлетно-посадочной полосой у нас появятся прямые рейсы из Грозного в Китай, тогда в этом случае у нас рост будет значительно выше. Соответственно, в зависимости от туриста, вот турист, который приезжает из мусульманских стран, ему все, в принципе, интересно. Ему интересны наши мечети, сердце Чечни, сердце матери, но наше уникальное по дизайну, по архитектуре вообще в целом, мечеть, гордость мусульман, да? В городе Шали. А уже среди туристов и даже среди гидов эти три мечети называют уже три святыни, да, то есть турист приезжает на эти три, посмотреть эти три святыни и считает это обязательным. Но огромное количество туристов приезжает и в горную часть, потому что горы у нас действительно уникальны. У нас, во-первых, самое длинное на Кавказе ущелье, Аргунское ущелье, 120 километров. Огромное количество достопримечательностей, развитая инфраструктура. Сейчас к концу года уже полностью будет завершен горнолыжный курорт Ведучий. В этом случае мы планируем, что будет значительный скачок туристов, которые любят горнолыжный спорт. Да? То есть точек притяжения очень много. То, что я назвал Грозный, само собой, это как бы такая жемчужина уже всего Кавказа. Посещение мечети Аргун-Шали, Аргунское ущелье, Кизиной-Ам, Нажиуртовский район. И вот новое начинание у нас, новая локация, это Голончорский район. И я бы хотел упомянуть еще одно новое для республики направление, так называемый милитари-туризм. У нас очень много гостей, туристов приезжает в Российский университет спецназа, потому что это, во-первых, в техническом плане это просто уникальное место. Там созданы практически все условия, там представлены разные федерации, там стрельба, снайпинг, там оказание вплоть до медицинской помощи. Российский университет спецназа, он в мире известен тем, что там тренируют наших добровольцев, которые отправляются на специальную военную операцию. Но помимо этого туда приезжают, вот год назад где-то я с друзьями там посещал РУС, и там был отец с сыном, 15-летний сын, с Камчатки приехали сюда на месяц. То есть он говорит, вот я сказал, говорит, отец говорит, я сказал сыну, что настоящий дух воина можно привить только на Кавказе, и вот я его привез, чтобы он научился...
1: Боевое крещение,
0: да, так сказать. Да, именно так.
1: Вот как раз-таки из твоего рассказа мы поняли, что, безусловно, существуют целые такие перспективы некоторых направлений. Огромный поток туристов говорит или обязует вас, как министерство, как минимум подготовить соответствующих специалистов, то есть гидов. Я знаю, что вы проводите образовательные программы, у вас есть, которые, по-моему, проходят, если не ежеквартально, но, то есть, по-моему, каждые два месяца. Но суть сводится к тому, что вы готовите профессиональных специалистов. Также я знаю о том, что по всей стране проводится некий такой процесс, который называется сертификация, да, то есть
0: аттестация,
1: людей, которые занимаются туристической деятельностью. Вкратце расскажи мне, пожалуйста, о том, вот если есть потенциальный человек, который хочет видеть себя в профессии гида, что он должен сделать для того, чтобы вот, пройти курсы, пройти аттестацию и работать в этом направлении?
0: Вообще, в целом, для России туризм – это одно из стратегических направлений развития экономики. И, соответственно, это не могло не сказаться и на законодательной базе в сфере туризма, а начиная от создания необходимых условий для туристов, так называемых коллективных средств размещения, это гостиницы, базы отдыха, глэмпинги и так далее. То есть это сейчас жестко регламентируется федеральным законом. И регионам даны полномочия по контролю надзорной деятельности. То есть в нашем случае, в случае с Чеченской Республикой, это Министерство Чеченской Республики по туризму, и часть полномочий, которая была только у прокуратуры, их передали Министерству туризма. Это касается в том числе и гидов, это касается и коллективных средств размещения. То есть мы смотрим, проверяем, все ли соответствует официальным стандартам, требованиям федерального законодательства, проверяем. Ну, слава богу, в этом плане у нас довольно неплохая ситуация именно в плане средств размещения. размещения. Что касается гидов, до 1 марта прошлого года, 25 года, федеральный закон не требовал получения той или иной аттестации. Да, аттестацию начали делать еще несколько лет назад, но с 1 марта 25 года, согласно 248 федеральному закону, это стало обязательным требованием, то есть гид-экскурсовод или гид-переводчик, он обязан получить лицензию, аттестацию. Аттестация проходит на каждый субъект страны отдельно, то есть человек, который, например, получил лицензию в Москве, он не может работать там в любом другом, там, например, в Грозном или в Чечне или так далее. В сентябре, ровно год назад, были внесены изменения в КОАП, административное законодательство, и введены штрафные санкции для относительно тех, кто работает без лицензии. Зачем это делается? В первую очередь, аттестация – это такой довольно сложный процесс, в том числе и для нас, для организации.
1: Это как бы экзамен, да, получается?
0: Это экзамен, там присутствуют довольно авторитетные специалисты в той или иной области, это и историки, и представители духовенства, то есть там абсолютно такой разный контингент специалистов. И вот они разработаны и утверждены специальные билеты по Чеченской Республике. Мы их регулярно меняем, обновляем. Вот, например, сейчас мы уже начали обновление аттестационных билетов и включили туда, в том числе, новый район имени Владимира Владимировича Путина, да? У нас будут там вопросы. И, соответственно, если человек, который хочет стать гидом, у него нет достаточной квалификации, и он не получает лицензию, у нас очень высокий процент отказов идет после аттестации, то есть многим мы отказываем, но большей частью отказы касаются иногородних, потому что они не совсем хорошо бывают подготовлены. Хотя у нас из 104 на данный момент аттестованных гидов порядка 10-15 человек, это иногородние. Это и Северная Осетия, и Кабардино-Балкария, и Дагестан, и Ставропольский край, и Краснодарский край. Но если человек, он не подготовлен, то есть он не знает тему, он не знает источники той или иной информации, то есть не может адекватно рассказать и про современную Чечню, и про историю Чечни, какие-то достопримечательности, он не получает лицензию.
1: Расскажи, пожалуйста, про бот, который вы создали, по-моему, год назад.
0: Да.
1: Насколько это удобная площадка?
0: Почти два уже года. Да, мы его, вот в декабре будет два года, как мы создали Telegram-бот «Открывай Чечню». Сначала мы его создали для внутреннего туриста, то есть на русском языке. Потом нам пошли просьбы, чтобы мы этот бот перевели на английский. После этого мы его перевели помимо английского. На данный момент этот бот функционирует на русском, на английском, на арабском, на персидском и на китайском языках.
1: Ничего себе.
0: То есть там представлены, например, контактная информация многих наших аттестованных гидов, в том числе тех, кто владеют иностранными языками. У нас есть гиды, которые говорят и на английском, и на турецком, и на арабском, и на китайском даже уже есть гиды, слава богу. И вот их контактные данные мы прямо размещали там. Размещали основные достопримечательности, все, что необходимо туристу, вплоть до контактных номеров сервисов такси. Гостиницы, рестораны. Да, там далеко не все. Но там основная информация, которая может быть интересна нашему туристу, будь то гражданин Российской Федерации или иностранец. И бот пользуется очень большой популярностью. Особенно он пользовался популярностью, когда мы ввели перевод на персидский язык, на фарси. Потому что в Иране мессенджер номер один вообще в народе, это, насколько я понял, это Telegram. И, соответственно, после того, как мы из мультиязычных составляющих этого бота, самым популярный, как ни странно, персидский, не английский. Ну и сейчас потихоньку начали пользоваться китайцы, то есть китайская версия. Месячная аудитория у нас уже перевалила за 5000 уникальных пользователей бота.
1: Ну, это прям внушающие цифры. Ну что ж, Заур, тебе большое спасибо за то, что ты нас посвятил в некоторые как раз-таки моменты, связанные с развитием туризма, с туризмом в целом. Нашим слушателям я напоминаю, что у нас сегодня в гостях начальник отдела развития туризма и внешних связей Министерства Чеченской Республики по туризму Заур Цицаев помогал нам разобраться вообще в сфере туризма, что это такое, с чем это едят, как говорится. Ну и, пользуясь случаем,

0: поздравляю тебя с профессиональным праздником.
1: Спасибо.
0: До новых встреч, друзья. Адекюэл.
2: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.